0: 喂，
1: 有毒，格莱丽特。
0: 你说。
1: Влад Львовский, Мидгамир Дов, ура, Желаскала. Сейчас, почему Владу, ура, началась набрав. Эхо машины. Прилетает ему, что в немедленно остановили Пибонина Брэнни. Чем женается?
0: 知道了。
1: Не прям там, пистолет, иначе не успею.
0: 你在哪儿？
2: 周队长，您怎么在这儿？
3: 给家里打个电话，顺便买两包烟。你干嘛来？
2: 我也过来买烟。谢了，我一包不够。
3: 走了。
2: 好嘞。我来两包烟。
0: 刚才告诉我，药品的事暴露了，警察正在拉大网搜捕。
4: 坏了，一定是丰田那边有了奸细。不行，我得马上走。
0: 哎，那电台接收不到信号怎么办？
4: 晚上，你把情报。